был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. И я снова бешу тебя, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой буквы.

0: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.
2: Hopped on a flight last week, been in the club every day since. I saw your body, it was amazing. You give me your number and all your pages. Goddamn, let's get acquainted, let's get alone time.

0: Лидер FM. Реклама. Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
1: Лидские ЖБИ предлагают приобрести продукцию собственного производства. Канализационные кольца, плиты перекрытия колодцев, плиты днищ колодцев, плиты перекрытия, тротуарную плитку, бордюр тротуарный и дорожный, блок Демлер М50 и М100, бетон различных марок с доставкой автобетоносмесителями. Обращайтесь, улица Индустриальная, 21, или официального дилера, частное предприятие Иголенко.
2: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
1: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
3: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
4: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
5: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
3: Работаем даже по субботам.
4: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
3: Белспецгаз. Газ для вас.
6: Сертифицированный мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца лета в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Инстаграм и по телефону +375 44 55 24 754.
1: Суши-бар Капибара дарит пиццу пепперони на доставку при заказе от 60 рублей и на самовывоз от 50 рублей. Промокод 6113. Оформляйте заказ на сайте capybaras.by, в мобильном приложении Капибара, по адресу улица Советская, 23, и по телефону 8029-339-5010. Акция действует на все меню, включая сеты, не суммируется с другими акциями сети.
6: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Дождливое пасмурное утро, но, надеюсь, это никак не повлияет на ваше настроение. 7.16. Всем доброго утра. Это Лидер ФМ. Меня зовут Павел Балейшис. Четверг, сегодня 11 июня у нас. День начинается с дождика. Ну, сегодня такой вот пасмурный денек у нас. Я надеюсь, это никак вас не опечалит. Хорошего настроения, позитивных новостей. Только самого всего замечательного.

7:20. Напоминаю, сегодня уже 11 июня. Быстро бежит время. Четверг. Какие сегодня праздники у нас? Сегодня Международный день игры отмечается. Молодой праздник появился на международном календаре в 24 году по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН. Задача — напомнить о важности игр в развитии, формировании личности человека. Ведь игра гораздо больше, чем просто развлечение. Это особенный язык общения, обучения, который объединяет людей самых разных наций и убеждений. Сегодня у нас девиз «Защитим игру, защитим детство». У нас отмечался праздник детства 1 числа. Замечательно все в городе проходило. Интерактива много было в парке нашем. Много детей, много взрослых. Ну, конечно, пожелаем всем детям, да и взрослым, чтобы лето было действительно прекрасным, по-настоящему активным. Ну и все было замечательно.

0: Продолжаю рассказывать все самое интересное о сегодняшнем дне. Сегодня, кстати, день Жака и Ива Кусто. Все мы, наверное, знаем этого морского путешественника, поэтому все сегодня исследователи океана по всему миру отмечают его день рождения. Выдающийся океанограф, изобретатель, одного из самых известных ученых 20 века. Он мечтал стать летчиком, но посвятил себе исследованию морских глубин. Среди его изобретений акваланг, а также оборудование подводной съемки. Наверняка многие помнят, когда-то по телевизору показывали его фильмы «Подводная одиссея команды Кусто». Очень замечательные были съемки. На то время это просто нечто выдающееся было. Поэтому этому ученому стоит сказать спасибо за его научный мир, за его открытие и, конечно, за то, что он подарил вот такое детство, полное приключений.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9. День был долгим, а планы на вечер только начинаются. Ищите, где купить напитки и закуски посреди ночи? Загляните в магазин «Ночной». Большой выбор, выгодные цены и удобное расположение в центре города. Магазин «Ночной» работает с 23:00 до 8:00. Ждем вас по адресу улица Ленинская, 14, и пусть ваш вечер будет ярким. Ржавчина не спит. Она работает 24/7. Пока ты ешь свой завтрак, она уже доедает твой кузов. Антикор Авто поможет. Антикоррозийная обработка днища и пескоструйные работы. Ждем вас по адресу улица Брандиса, 22. Запись по телефону 8033-343-57-74. Мы ставим броню там, где металл сдается.
2: Требуется водитель категории БЦ для развоза овощей по магазинам по городам Лида, Гродно, Слоним, Минск. Зарплата 3000 рублей. Плюс 375-29-373-70-51.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
2: Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти. Продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.

0: успел купить стройматериалы. Не успел. Не успел купить.
1: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
0: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.
2: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
3: Реклама на Лидер FM 54 7.

0: Гороскоп представляет магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов».
1: Внимание! В нашем городе открылся новый магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов». Мы предлагаем модульные решения, которые идеально впишутся в любой интерьер. При заказе модульной кухни вы получаете скидку 25% и мойку из нержавеющей стали в подарок. Все это можно купить в кредит под 4% сроком до 3 лет. Ждем вас по адресу: город Лида, улица Крупской, 80, рядом с Керамин, напротив гипермаркета «Евроопт». «Зов». Мы создаем мебель для жизни.
2: Лидер FM. Гороскоп.
3: Гороскоп на этот четверг. Овны, беритесь за то, что давно ждет вашего внимания. Тельцы, не дергайтесь, день любит размеренность, четкий ритм. Близнецы, один разговор сегодня может вас сильно вдохновить. Что касается раков, не тащите на себе чужие эмоции, оставьте место для себя. Львы, день яркий, живой ваш, используйте его по максимуму. Девы, порядок в делах сегодня даст вам спокойствие и уверенность. Весы, если внутри есть сомнения, не спешите с согласием. Скорпионы, спокойная тактика даст больше, чем резкий рывок. Стрельцы, отличный день для смены картинки и новых впечатлений. Козероги, практичность сегодня рулит, держите за нее. Водолеи, слушайте себя, а не шум вокруг. И рыбы, хороший день для приятной новости или теплого сюрприза.
2: Лидер FM. Наша музыка.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение. В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи. От отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте. Отличные цены. Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет. Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка. Все сделаем на отлично. Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
2: Белгидромет сообщает, что сегодня будет облачная погода, осадки продолжительные. Ветер юго-западный 3-6 метров в секунду и, внимание, местами порывы до 15 метров. Сегодня будет ветрено, а воздух прогреется местами до 27 градусов. Вот такой прогноз на сегодня.

7:50, 11 июня у нас на календаре, день сегодня пасмурный, но не будем омрачаться, конечно же, о событиях этого дня продолжаю рассказывать. В этот день, в 1770 году, Джеймс Кук открыл большой барьерный риф у побережья Австралии. Также в этот день подошло к концу второе путешествие Христофора Колумба. Он так и не смог отыскать путь в Китай, ну и впал в немилость испанской королевы в 1496 году. Музыканты группы Beatles получили орден Британской империи из рук королевы Елизаветы II в 1965 году. Ну вот такие основные события. Всем желаю доброго утра, хорошего четверга. Обязательно пускай сегодня все получится. Субтитры

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А, и на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 8 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
3: Доброго утра, это новый музыкальный час, хорошего настроения, всем позитивного четверга. В этом часе послушаем только лучшие треки, новинки. Mike Towers, Джелагони и океаны. Горячий хит, Алекс Уоррен. Выпуск новостей впереди, прогноз погоды, хорошего дня.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Лидское ЖКХ продолжает украшать наш город однолетними цветами, создавая яркое и праздничное настроение для его жителей и гостей. В этом сезоне планируется высадить около 190 тысяч цветов. Особое внимание уделяют разработке новых цветников, а также благоустройству популярных городских зон. Председатель Лидского районного совета депутатов Инесса Белуш проведет выездной личный прием граждан. Он состоится в следующую среду, 17 июня, с 13 до 14 часов в Круповской средней школе по адресу Детмянский сельсовет, агрогородок Крупово, улица Школьная, 1. Белорусская железная дорога назначила 26 дополнительных поездов в период июльских праздничных дней. Об этом сообщает Белта. В межрегиональном сообщении будут курсировать 18 дополнительных поездов по наиболее востребованным у пассажиров направлениям – Минск-Брест, Минск-Гомель и Минск-Могилев. Кроме того, во взаимодействии с РЖД назначено 8 дополнительных поездов в международном сообщении по маршрутам Брест-Санкт-Петербург, Гомель-Санкт-Петербург и Минск-Санкт-Петербург. Индонезия переводит экспорт стратегически важных сырьевых товаров под контроль государства. Такое решение призвано увеличить доходы государства и стабилизировать курс индонезийской рупии.

0: Под новые правила попадет экспорт угля, пальмового масла и ферросплавов. В дальнейшем новые правила планируется распространить и на другие сырьевые товары.
1: Лидер ФМ. Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер южный 4-5 с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха 19-23 градуса тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
2: Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер. Достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС. Обращаться по телефонам 549501 543605 543277. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Иголенко заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине Иголенко по адресу Александра Невского, 76. Иголенко с выгодой для пенсионеров.
2: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
3: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
4: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
0: Хотите удивить близких оригинальных? Оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире Лида ТВ. Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
3: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: «Бодрое утро» на Лидер FM. Тебе понравится.
1: Доброго утра, хорошего настроения всем. 8 часов 15 минут, рабочий день стартовал. Я желаю только успешного четверга. Не будем обращать внимания на пасмурную погоду. Сегодня довольно тепло будет, но и ветрено к тому же. А у меня довольно любопытный рекорд. Новость, которая просто аж пугает. Даже у самых страстных любителей меда вполне может вызвать удивление рекорд, который установил Андре. Так зовут этого молодого человека. Он живет в Германии. Так вот, он приступил к поеданию меда, да не к простому, а скоростному. Задача его стала уничтожить как можно больше меда за минуту. И теперь он может поздравить себя с победой. Он съел 1273 грамма за 60 секунд. Вы только представьте, больше килограмма за 60 секунд. Достижение быстрого сладкоежки было официально отмечено представителями книги рекорда Гиннесса. Ну и, впрочем, это не первое удивительное достижение его, которое он известен как скоростной едок, способный необычно стремительно расправляться с различной едой. Но вот мед так много за 60 секунд, это очень-очень, мне даже кажется, опасно. Ну что ж, рекорд он установил. Главное, чтобы со здоровьем все было в порядке. Ну, если кому-то интересно, можно посмотреть фотографии и наверняка найти видео.
0: Наша музыка.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

8 часов 24 минуты. Расскажу о предсказаниях из будущего. Значит, британский строитель, зовут его Джош, неожиданно выиграл на скачках благодаря необычной находке. Во время реставрационных работ в лондонском парке рабочие обнаружили капсулу времени, которая пролежала под землей более 60 лет. Автор капсулы этой сообщил, что деньги были выиграны на скачках. Внутри вот капсулы лежали старые монеты и записка. И вот там было сообщение, что деньги были выиграны на скачках, и ставка была сделана на лошадь по кличке Санта-Клаус. Неведомый автор посоветовал тем, кто найдет это послание, также сделать, значит, на скачках ставку вот на лошадь с кличкой, которая будет связана хоть как-то с Рождеством. И вот Джош решил последовать рекомендациям и, читая список лошадей, принимавших участие в очередных скачках, как раз и заметил животное по кличке Рождество. Он сделал ставку, и везунчик не проиграл. В итоге именно эта лошадь пришла к финишу первой, а Джош получил крупный выигрыш. Сумма неизвестна, но случай многие посчитали странным, жутковатым, вот из прошлого, и как это оценивать, непонятно. Но вот факт и остается фактом.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7karat.by или по телефону +3 7529 689 77 78.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
2: Любишь есть роллы и суши?
3: Тогда набирай 188-0555.
2: Любишь есть пиццу?
3: Обязательно набирай 188-0555. Свое кафе. Доставка суши, пиццы и бургеров порадует широким ассортиментом, отменным вкусом и хорошим качеством.
2: Посети нас на сайте своекафе.бай или по адресу город Лида, улица Машерова, 12.
3: А также в мобильном приложении «Свое кафе».
1: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс». Мы ценим качество и предлагаем его вам.

0: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше!» Все просто. Ищешь оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу Первый переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
1: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
0: Организация на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
2: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

8:37 точное время. Представлено устройство, которое позволяет печатать текст силой мысли. Как вам такое изобретение? Достаточно надеть шапку, подойдет даже обычная кепка, и думать о нужных словах, и они сразу появятся на экране. Принцип работы технологии основан на считывании сигналов мозга. Внутри устройства размещено около 100 тысяч датчиков, которые улавливают внутренний монолог человека, то есть те слова, которые вы проговариваете про себя, и сигналы преобразуются в текст и выводятся на подключенный экран. Для кого это может быть полезно? Конечно же, найдется применение. Правда, пока не ясно, насколько хорошо устройство различает похожие слова и как справляться с мысленными шумами, вроде вот, например, там, как попить кофе и так далее, посреди важного предложения. Но сам факт, что технология чтения мыслей перестала быть фантастикой и превратилась в гаджет, уже впечатляет. Так что вот такое будущее, научная фантастика уже все-таки среди нас.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: Белгидромет сообщает, что сегодня сохранится облачная погода, продолжительные осадки, ветер юго-западный 3-6 метров в секунду, порывы местами до 15 метров. И воздух прогреется сегодня днем от 18 до 27 градусов.

0: Сегодня довольно тепло у нас, правда, не солнечно, а облачно. Но вот как многие люди используют солнце и личный автомобиль. Так вот, некая чудачка решила использовать летнюю жару весьма необычным способом и приготовила закуску прямо в собственном автомобиле. Женщина застелила приборную панель листами фольги, высыпала на нее начос, щедро посыпала тертым сыром, оставила машину под палящим солнцем. Высокая температура внутри салона сделала свою дело. Спустя некоторое время сыр расплавился, блюдо оказалось готово к употреблению без плиты и микроволновки. Но, однако, в интернете кулинарный эксперимент оценили далеко не все. Многие назвали идею сомнительной, некоторые откровенно негигиеничной. Комментаторы отметили, что салон автомобиля сложно назвать подходящим местом для приготовления еды. Ну а кроме того, если в машине есть какие-то насекомые, то они наверняка тоже оценили это блюдо. Ну, кстати, многие готовили в автомобилях на жаре и яичницы жарили и прочее готовили. Ну что ж, вот таким вот образом экономично можно что-то сделать. Доброго утра всем, хорошего настроения. Сегодня будет у нас дождливо, однако довольно тепло, но в то же время и ветрено.
1: Слушай.

0: Лидер FM. 9 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель-Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель-Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель-Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель-Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. На Лидском молочно-консервном комбинате ведется масштабная модернизация. Об этом шла речь во время визита на предприятие премьер-министра Беларуси. Александр Туручин ознакомился с производственными мощностями. Главный инженер предприятия Александр Воробей рассказал о ходе реализации проекта «Концентрат молочного белка». Сейчас ведутся строительно-монтажные работы, которые начались в конце мая. К концу июня ожидается полная поставка необходимого оборудования. Запуск производства запланирован на 2028 год. Еще один актуальный проект, над которым начали работать в Лиде – производство обезвоженного молочного жира. По словам главного инженера, это альтернатива сливочному маслу. В нынешнем году на молочно-консервном комбинате запустят линию по розливу молока и питьевых йогуртов в бутылку. Пуск намечен на четвертый квартал. Инвестиционное развитие идет и в филиалах открытого акционерного общества. В последних числах мая выпускники школ по всей стране сдавали централизованные экзамены по профильным дисциплинам и языкам. Уже 8 июня стали известны итоги всех испытаний. В Лидском районе 100-бальные результаты получили 46.

0: 6 выпускников. Подробности смотрите в видеосюжете на нашем сайте ledonews.by. В Минской области развивают промышленный туризм на заводе, где выращивают осетровых и производят черную икру, являющуюся премиум-продукцией белорусской аквакультуры и всего отечественного АПК. Объект находится в Фаниполе. Экскурсанты могут увидеть уникальную рыбу, узнать про систему фильтрации воды, понаблюдать за процессом кормления, рассмотреть икринки под микроскопом. Также посетители завода могут научиться отличать оригинальную черную икру от подделки, освоить азы высокой кухни. Проект промышленного туризма стартовал в июне и уже отмечается повышенный спрос на него. Японский город Уцуномия возвращается к привычной жизни после нескольких дней страха. Местные власти отчитались об успешном завершении операции по поимке дикого гималайского медведя, который буквально парализовал полумиллионный населенный пункт. Начиная с выходных, хищник появлялся в разных частях города и пугал людей. Власти были вынуждены полностью закрыть 94 школы. В итоге ветеринарам удалось выследить зверя и обездвижить выстрелом из ружья со снотворным. К счастью, никто из жителей не пострадал. Судьбу косолапого нарушителя сейчас решает администрация.
1: Лидер ФМ. Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер южный 4-5 с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха 19-23 градуса тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4% народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья». Лидский хлебозавод предлагает к вашему столу хлеб-житник. Ароматный хлеб из ржаной муки, солода ржаного. Сделано в Беларуси.
2: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
3: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС. Плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
4: Внимание! МЧС напоминает. Во время сильной грозы и шквалистого ветра необходимо укрыться в здании или автомобиле. Ни в коем случае нельзя прятаться под одиноко стоящими деревьями, ветхими навесами и зонтами с металлическими деталями. Если рядом укрытия нет, необходимо отключить мобильный телефон, присесть, обхватить колени руками, прижать к ним голову и стараться не двигаться. Берегите себя. Соблюдайте правила безопасности.
5: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
0: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

0: FM. Дарим подарки.
1: Время розыгрыша первого подарка. Сегодня у нас на кону скидка 50 рублей на перманентный макияж PM House. Но чтобы получить этот подарок, нужно угадать, про что будет говорить мой помощник, и в течение 6 секунд догадаться, о чем идет речь. На номер 9703 отправить свой вариант, справиться первым и получить призвание чемпиона с аплодисментами. Давайте слушать.
2: Это то место, где можно играть во все, где большое пространство.
1: Все, а теперь жду варианты.
0: Дарим

0: дарим подарки.
1: Есть победитель у нас, это очень здорово. Слушаем отрывок.
2: Это то место, где можно играть во все, где большое пространство. Это стадион.
1: Стадион. Вот такой правильный ответ. И сегодня его отправил нам первым радиослушатель. Номер телефона заканчивается на цифры 2904. Вам достается подарок. Сегодня это скидка 50 рублей на перманентный макияж PM House.
0: Лидер FM. Дарим подарки. Лови по будням в 9.15 на Лидер FM.

килограмм запеченных по супер цене. Любимые всеми запеченки: чикен краб, нежный краб, темпура карабас, жульен. Вкусно, сытно, доступно к заказу в разделе «Сеты». Оформляйте заказ на сайте capybaras.by, в мобильном приложении «Капибара» по адресу улица Советская, 23, и по телефону 8029 339 5010.

0: Все люди хотят любить и быть любимыми. Каждый из нас стремится осуществить все свои мечты. Мы все хотим иметь равные возможности для достижения своих целей. Помните, физические особенности не приговор. Вместе строим общество равных возможностей. Мама. Это самая сложная работа в мире. Это наше первое слово. Это любовь и забота. Быть мамой – самое большое счастье.
1: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 8029-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество которой радует.
2: Реклама на Лидер ФМ 54-70-75.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка. Все сделаем на отлично. Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
0: Как сообщает Белгидромет, сегодня сохранится облачная погода, временами осадки, ветер юго-западный 4-6 метров в секунду, внимание, порывы до 17 метров, воздух прогреется от 19 до 28 градусов.
2: Лидер

0: Лидер FM. 10 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Любите сметану и выбираете легкость? Мелида представляет «Безлактозная сметана». Все тот же насыщенный вкус и нежная текстура, но теперь с дополнительным комфортом для вашего организма. Идеально для тех, кто ценит здоровый и сбалансированный рацион. «Мелида» – вкус, который радует. Попробуйте безлактозную сметану «Мелида» и пусть каждый день будет легким.

0: Лидер FM. Новости.
1: Доброе утро. В эфире Анастасия Корнила. В Лиде в предстоящую субботу, 13 июня, пройдет очередная прямая телефонная линия. На вопросы жителей нашего региона ответит управляющий делами райисполкома Ирина Юч. Обратиться можно будет с 9 до 12 часов. Номер телефона 60-42-40. 26-27 июня на Личине пройдет районный молодежный туристический слет, посвященный году белорусской женщины. Местом его проведения по традиции выступит туристическая площадка в районе санатория «Радуга». В программе запланировано проведение спортивных соревнований, различные конкурсы и дискотека. Стать участниками турслета могут команды трудовых коллективов, сборная команда района из числа работников предприятий и организаций. Подать предварительную заявку на участие следует до 15 июня в Лидский райком БРСМ. Лучшие научные работы молодежи определили в Белорусском государственном технологическом университете. Лауреаты получили награды. Около 3000 заявок от фундаментальной химии до новейших биотехнологий. Гуманитарные науки в отдельном блоке. Студенты представили исследования в области истории, социологии и права. Выбрали 60 лучших. Во Франции железнодорожники устроили забастовку из-за несогласия с изменением условий труда и уровнем зарплаты. Однодневная акция нарушила движение поездов по всей стране. На одной из линий Парижского региона к забастовке присоединилось 95% машинистов. Бастующие требуют повышения оплаты труда в связи с ростом инфляции, отказа от планов по реорганизации сферы ЖД-перевозок в пользу частных операторов.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, временами дожди. Ветер юго-западный 4-6 с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха 19-23 градуса тепла.
0: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Сертифицированный мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца лета в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Инстаграм и по телефону плюс 375 44 55 24 754. Иголенко заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине Иголенко по адресу Александра Невского, 76. Иголенко с выгодой для пенсионеров.
2: Здравствуйте, я вам звоню по объявлению.
3: Добрый день, я Алена, сотовая связь.
4: Добрый день, я вам звоню по поводу домофона.
5: Доброе утро, хочу вам предложить услугу.
3: Здравствуйте, меня зовут Анастасия, вам удобно сейчас разговаривать?
2: Здравствуйте, я менеджер по продажам.
3: Перейдите по этой ссылке.
2: Скачайте файл.
3: Мне нужны ваши персональные данные.
6: А вы уверены, что разговариваете с тем человеком, за которого он себя выдает? Не всегда стоит доверять звонкам с неизвестных вам номеров, особенно если они поступили из-за границы и с мессенджеров. Мошенники попытаются воспользоваться вашим доверием или эффектом неожиданности, чтобы заполучить ваши персональные данные и позже ими воспользоваться в преступных целях. Никогда не сообщайте конфиденциальную информацию. Не передавайте и не переводите денежные средства, если у вас появятся хоть какие-то сомнения. Не переходите по ссылкам, которые вам пришлют в СМС или мессенджерах. Мошенники постоянно используют новые схемы обмана и вымогательства. Ваша безопасность в ваших руках.
7: Такая разная, такая самобытная, такая яркая. Уникальная природа, древняя архитектура, национальная кухня, чистота и комфорт. Изучайте родную страну, путешествуйте по Беларуси.
8: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
6: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 8029-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует.
0: Реклама на Лидер ФМ 54-70-75.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама. Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
1: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
2: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
3: Не упустите шанс. Каждый месяц новая акция в салоне напольных покрытий «Мастер Пол». Широкий выбор ламината, виниловых полов, паркетной доски. Только самые горячие тренды для вашего интерьера. И не дайте финансам остановить вас. Действует рассрочка до 6 месяцев по паспорту. Доставим по Лиде и Лидскому району бесплатно. Лида, улица Фрунзе, 2, 8029-990-9008. «Мастер Пол». Комфорт, стиль и надежность прямо у вас под ногами.
1: Уважаемые граждане, незаконное хранение, оборот, эксплуатация или изготовление гражданских беспилотных летательных аппаратов либо авиамоделей влечет за собой административную ответственность в виде штрафа в размере до 30 базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения, если такие действия совершены в течение года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, то наступает уголовная ответственность.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Как сообщает Белгидромет, сегодня сохранится облачная погода, временами осадки, ветер юго-западный 4-6 метров в секунду, внимание, порывы до 17 метров, воздух прогреется от 19 до 28 градусов.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Лидер FM. 11 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.

0: партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой — роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши не в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Доброе утро. В эфире Анастасия Корнила. 12 июня в Лиде пройдут мероприятия, посвященные районному вечеру чествования выпускников. В связи с этим будет ограничено движение транспорта по улице Митрополита Филарета от перекрестка с Качана до Советской, улице Советской от перекрестка с Ленинской до Грюнвальдской и улице Грюнвальдской от пересечения с Советской до Калинина. С 19.00 до 21.00 вносятся изменения в маршруты движения городских и пригородных автобусных маршрутов номер 2, 2А, 3, 5, 24ТК, 24АТК, а также Лида Биньякони. Справки по телефону 80-152-71-50-21. Все больше людей обращаются в организации здравоохранения за медицинской помощью по поводу укусов клещей, обнаружения их на приусадебных участках, городских территориях и территориях частных домовладений. Специалисты Лидского зонального центра гигиены и эпидемиологии напоминают: отдыхая на природе, не забывайте надевать закрытую светлую одежду, использовать репелленты и проводить регулярные осмотры. Важно заблаговременно вакцинироваться против клещевого энцефалита, применять профилактическое лечение против болезни Лайма. В водоеме Копани в Глубокском районе утонул мальчик. Об этом пишет Белта. Трагедия произошла в деревне Лозичи 10 июня. Работники МЧС извлекли из воды 13-летнего мальчика. После реанимационных мероприятий медики констатировали смерть подростка. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются. Новые бомбардировки в районе Персидского залива. Ночью США вновь нанесли удары по целям в Иране. Все атакованные цели находились на юге Ирана и включали в себя системы ПВО, радары и подразделения командования и управления БПЛА. Иранские СМИ сообщили о взрывах в 6 районах страны. Президент Дональд Трамп отметил, что США снова нанесут мощные удары, если Тегеран не согласится на сделку.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, временами дожди. Ветер юго-западный 4-6 с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха 19-23 градуса тепла.
3: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

Приглашаем Витасвет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Витасвет. Лида, проспект Победы, 29.

0: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
1: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
2: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
0: Работаем даже по субботам.
1: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
0: Белспецгаз. Газ для вас.
3: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
4: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
5: Беречь детенышей – инстинкт, заложенный природой. Он сохранился у животных и теряет значимость у людей. МЧС напоминает, забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.
6: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: песни из мира кинозвезд. Все, что попадает в кадр и остается за ним. Все кино. 6+.
1: Всем привет! Сегодня четверг, а значит, пришло время немного окунуться в мир кино. С вами Настя Корнила. Начинаем.
0: Все кино.
1: Актеры Уильям Дефо и Майкл Дуглас воссоединятся с режиссером Оливером Стоуном в его новом проекте «Ложь во спасение». Дефо уже играл у Стоуна во «Взводе» и «Рожденном 4 июля». Дуглас возглавлял драму «Уолл-стрит», за которую получил актерский «Оскар», и ее сиквел «Деньги не спят». Сюжет «Лжи во спасение» будет охватывать три поколения одной семьи. Разведенный отец повторяет ошибки родителей в собственном браке и со своим проблемным сыном. Главную роль исполнил Джош Хартнетт. В ленте также участвуют Эллен Баркин, Лейла Джордж, Гомер Гир и другие. Съемки фильма уже завершились.
0: Все кино.
1: Американская киноакадемия огласила список лауреатов почетного «Оскара» в 2026 году. Статуэтки получат режиссер Ридли Скотт «Чужой, бегущий по лезвию», актриса Гленн Клоуз «101 далматинец. Роковое влечение», мультипликатор Дисней Флойд Норман «Спящая красавица Мулан», продюсеры Кристин Вачон и Памела Кофлер «Материалистка». Церемония вручения пройдет 15 ноября в Лос-Анджелесе.
0: Все кино.
1: Стало известно о начале съемок фильма «Фунтик». Игровой проект по мотивам советского мультфильма предположительно выйдет в следующем году. В новой версии «Фунтик» – сценический образ мальчика, выступающего в цирке под руководством безжалостной Беладонны. Герой сбегает от тяжких условий, обретает новых знакомых и отправляется на поиски родителей. Режиссером выступит Дмитрий Семенов-Олейников.
0: Все кино.
1: Презентован трейлер продолжения шоу «Мажор» с Павлом Прилучным. Пятый по счету сезон стартует 4 июля. Действие новых эпизодов развернется после событий прошлогоднего «Мажора» в Дубае. Главный герой Игорь Соколовский создает в Сочи подпольное агентство добрых дел, чтобы противостоять мошенникам. Однако вскоре Соколовский и сам становится жертвой аферы.
0: Новости и премьеры, сплетни из мира кинозвезд. Все, что попадает в кадр и остается за ним. Все кино.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Когда перед вами закрывается одна дверь, открываются три другие. А теперь двери на любой вкус можно найти в Мастер Пол. Ламинат, линолеум, двери и все это в одном месте. Замер, бесплатная доставка, монтаж с гарантией. Одним словом, работа под ключ. И не переживайте о стоимости. Действует рассрочка под 4% на родные товары. Лида, улица Красноармейская, 106, павильон 83, возле гипермаркета «Евроопт». Мастер Пол. С заботой о вашем времени.
2: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. «Бильярд Коннект» – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. «Бильярд Коннект», Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
3: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
4: Случился пожар? Запомните, что нужно делать. Позвоните по номеру 101 и сообщите, где и что горит. Отключите электроэнергию в помещении, выведите детей и пожилых людей за пределы квартиры, оповестите о пожаре соседей. Запомните, открывать окна запрещается, так как приток свежего воздуха способствует процессу горения. Не закрывайте входную дверь на ключ, не пользуйтесь лифтом, берегите себя.
5: А вы знаете, чем занимается ваш ребенок в виртуальном мире? Обезопасьте своих детей от общения с сомнительными людьми и передачи им личной информации, а также от посещения запрещенных сайтов. Объясните, что защита их персональных данных является приоритетной. Контролируйте устройство своего ребенка и социальные сети. Научите детей безопасному пользованию сетью интернет.
6: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующей мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: Как сообщает Белгидромет, сегодня сохранится облачная погода, временами осадки, ветер юго-западный 4-6 метров в секунду, внимание, порывы до 17 метров, воздух прогреется от 19 до 28 градусов.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% на народные товары.

0: Лидер FM. 12 дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.
3: Двенадцать часов, всем отличного настроения, прекрасного дня. Это новый музыкальный час. И, конечно, в этом музыкальном часе много хорошей музыки мы обязательно послушаем. Ну и обязательно еще и поиграем. Послушаем не только Дэвида Гетта, но и группу «Добро». Maroon 5 тоже здесь появится. Через несколько минут выпуск новостей, через 15 наша игра. Я напомню, что уже завтра районный вечер чествования выпускников. Он состоится 12 июня. Местом сбора главных героев вечера станет пешеходная улица возле Лидского замка. Ну а по символической аллее детства выпускники пройдут на Дожиночную площадь, где в торжественной обстановке будут вручены золотые и серебряные медали. Кстати, наши выпускники показали хорошие результаты в централизованных экзаменах.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Районный вечер чествования выпускников состоится в Лиде 12 июня. Местом сбора главных героев вечера станет площадка Улицкого замка. Мероприятие здесь стартует в 20:00. Затем по символичной аллее детства выпускники пройдут на Дожиночную площадь, где в торжественной обстановке будут вручены золотые и серебряные медали. Отметят тех, кто прославлял родную школу и личину активной деятельностью, успехами в творчестве и спорте. Продолжится выпускной в спортивно-оздоровительном комплексе «Олимпия». А завершением станет праздничный фейерверк. За минувшие сутки в Лидском районе зарегистрировано 3 ДТП. Никто из людей не пострадал. Подробнее о ситуации на дорогах рассказывает инспектор отдела ГАИ Александр Тарудь.
2: Сотрудниками отдела госавтоинспекции Лидского РОВД было выявлено и пресечено 69 фактов нарушения требований правил дорожного движения водителями транспортных средств, из которых один водитель управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, один водитель управлял транспортным средством, не имея права управления, 9 водителей проигнорировали использование ремня безопасности, 5 водителей перевозили ребенка без использования детского удерживающего устройства, 7 водителей не предоставили преимущество в движении пешеходам, переходившим проезжую часть дороги по пешеходу. Переходу. 19 водителей управляли транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск участия в дорожном движении. 14 водителей во время управления транспортным средством пользовались мобильным телефоном с помощью рук, а также 2 водителя автомобиля такси нарушили правила дорожного движения. К слову, из самых частых нарушений со стороны водителей автомобиля такси является перевозка пассажиров с непристегнутыми ремнями безопасности. Уважаемые пассажиры, напоминаем вам о том, что согласно пункту 23.2 правил дорожного движения, пассажир обязан быть пристегнутым при движении в механическом транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности. В случае игнорирования данной обязанности, пассажир может подлежать административной ответственности в виде штрафа в размере до 3 базовых величин. Использование ремня безопасности значительно снижает риск получения тяжелых травм при ДТП.
1: За минувшие сутки в милицию поступило около 500 сообщений о звонках телефонных аферистов. Об этом Белта сообщили в МВД. Благодаря оперативности сотрудников органов внутренних дел и бдительности граждан, подавляющее большинство злодеяний предотвращено. Зарегистрировано 46 преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Оперативниками задержаны 3 курьера, работавших в интересах аферистов. У них изъято около 36 тысяч рублей. Работа по выявлению и пресечению мошеннических действий продолжается. Папа Римский Лев XIV провел мессу в соборе Саграда Фамилия в Барселоне и освятил центральную башню Иисуса Христа. Месса была приурочена к столетию со дня гибели знаменитого архитектора Антонио Гауди, по проекту которого строится Саграда Фамилия. 10 июня 1926 года он был насмерть сбит трамваем. На мессе в соборе и рядом с понтификом присутствовали 8 тысяч человек, в том числе король Испании Филипп VI.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится облачная погода, временами дожди. Ветер юго-западный 4,6 с порывами до 17 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +28.

0: Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Рыцком отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.
1: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
2: Требуется водитель категории БЦ для развоза овощей по магазинам по городам Лида, Гродно, Слоним, Минск. Зарплата 3000 рублей. Плюс 375-29-373-70-51.

0: Сертифицированный мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца лета в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Инстаграм и по телефону +375 44 55 24 754. Строительный магазин «Иголенка» по Первому переулку Александра Невского 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое, от крепежа инструментов до отделочных материалов и строительных смесей. Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера, а в выходные с 8 утра до 6 вечера. «Иголенка», когда стройка в радость.
1: Достоверно, оперативно,
2: качественно, с любовью.
1: С «Лидской газетой».
2: Поспеши подписаться на любимое издание.
1: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
3: Реклама на «Лидер FM» 54 70 75.

0: FM. Дарим подарки.
1: Всем привет! 12 часов и 16 минут. Как и обещал, будем прямо сейчас играть. У нас исчадная игра, имеется еще один подарок. Скидка 30 рублей на подологический педикюр от Центра подологии и эстетики «Витасвет». Вручу подарок тому, кто сможет угадать, правду я говорю, и либо ложь. Некое утверждение я озвучиваю после того, как я это сделал. На 9703 вам необходимо отправить свой вариант ответа, правда или ложь. Ну что, правила объяснил, а теперь... Утверждение у меня следующее. Вопросик. Правда или ложь, что слово «халва» с арабского переводится как «арахис»? Жду варианта.
0: Дарим подарки.
2: Вы когда-нибудь чувствовали, что в вашей жизни начинается новый сезон?

0: начинается новый сезон.
1: Дарим подарки.
2: Все-таки победитель у нас определился, имеется сообщение верное. Напомню, правда или ложь, что слово «халва» с арабского переводится как «арахис». Все мы знаем эту вкуснятину. Ну и, конечно же, это неправда, дорогие мои. Сладость переводится, это переводится как «сладость». Слово «халва». Сегодня победителем у нас стал слушатель. Номер телефона заканчивается на цифры 1689. Принимайте поздравления. Напомню, вы выиграли сегодня скидку 30 рублей на подологический педикюр от Центра подологии и эстетики «Витасвет». Ну, как забрать подарок? Ждите смс, узнаете.
1: Наша музыка.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3529 689 77 78.
0: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова. Качественные материалы. Новейшие методы. Мойка днища горячей водой. Сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
2: Эксклюзив, стиль, надежность. Альтогамма от салон керамической плитки с мировыми брендами и экспертной консультацией. Ждем вас по адресу: улица Александра Невского, 76. Ваш интерьер, ваш статус.
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
1: В суши-баре «Капибара» акция «Пицца недели» вкусно и выгодно. Заказывайте по будням до 16.00 всего за 16 рублей. Оформляйте заказ на сайте capybaras.by, в мобильном приложении «Капибара», по адресу улица Советская, 23, и по телефону 8029-339-5010. Акция работает только на самовывоз. Не работают выходные и праздничные дни, не суммируются с другими акциями сети.
4: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
5: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
1: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 8029-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует.
0: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка. Все сделаем на отлично. Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
0: Как сообщает Белгидромет, сегодня сохранится облачная погода, временами осадки, ветер юго-западный 4-6 метров в секунду, внимание, порывы до 17 метров, воздух прогреется от 19 до 28 градусов.
2: Лидер FM.

0: Лидер FM. Час дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.
3: Всем салют, 13 часов, потемнело за окном, сегодня у нас дожди обещают и ветер, сильные порывы до 17 метров, но довольно тепло. У нас тоже горячие треки в этом музыкальном часе. Ту Коразон, Артик Асти, Егор Крид. Также обязательно послушаем. Я же напомню, что завтра у нас день чествования выпускников в торговых объектах, расположенных на территории нашего района. Временно ограничит продажу алкоголя. Это связано с проведением праздника и розничной торговлей, и пивом, и слабоалкогольными напитками. Будет запрещена с 18.00 до 8.00 13 июня. Также будут перекрыты дороги по улицам Митрополита Филарета, Советской, Грюнвальдской 12 июня с 19 до 21 часа. Вносятся изменения в маршруты движения городских и пригородных автобусных маршрутов. В этом музыкальном часе также еще и новинка от Кайга у нас. Скоро выпуск новостей, прогноз погоды более подробный, а еще мы поиграем.
0: Активный день. Активный день. С Лидер FM. Тебе понравится.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Хозяйственная постройка на частном подворье горела в Лидском районе. Инцидент произошел 9 июня в деревне Малая Можейкова. Как выяснилось, хозяйка наводила на участке порядок и сжигала мусор. В какой-то момент пенсионерка отвлеклась, и порывами ветра пламя перебросилось на деревянное строение. Очевидцы немедленно сообщили о случившемся в МЧС. Прибывшие спасатели ликвидировали пожар. Огнем повреждена кровля, стена и имущество. Вероятнее всего, причиной случившегося стало неосторожное обращение с огнем при сжигании мусора. В отношении подростков из Гродно возбуждено уголовное дело. Об этом информирует УВД облсполкома. Подробности рассказывает официальный представитель Екатерина Фучеджи.
4: Некоторое время назад 15-летняя жительница областного центра вместе со своей 14-летней подругой коротали время за попытками входа в учетную запись маркетплейса с чужих телефонных номеров. В итоге им удалось авторизироваться, используя прежний номер телефона своей знакомой. К чужому профилю оказалась привязана банковская карта. Подростки решили воспользоваться этим и заказали множество товаров. В общей сложности несовершеннолетние совершили покупку на сумму почти 4000 белорусских рублей. Реальной владельцей аккаунта оказалась 53-летняя жительница Ивацевичевского района. Заметив исчезновение внушительной суммы, она обратилась в милицию. Сейчас в отношении подростков возбуждено уголовное дело за хищение имущества путем модификации компьютерной информации, совершенная группой лиц. Им грозит до 5 лет лишения свободы. Напоминаем, что уголовная ответственность за данное преступление наступает с 14 лет. На этом не все. Еще больше информации вы найдете на наших страничках Татбанем, Телеграм и Инстаграм.
3: Национальный банк отмечает колоссальный рывок Беларуси в расчетах в национальной валюте во внешней торговле. По итогам прошлого года доля таких операций достигла 70%. Это почти вдвое больше, чем 6 лет назад. Статистика формируется по строгому принципу. Учитываются только операции в валюте стран-партнеров. Если торговля ведется с Россией, это рубли двух стран – с Китаем, белорусские рубли или юани. Сделки, где используется валюта третьей страны, в показатель не включаются. Число погибших в результате мощного землетрясения на юге Филиппин увеличилось до 45 человек. Еще 630 получили ранения, 17 числятся пропавшими без вести. Об этом пишет Белта. В результате землетрясения повреждения получили почти 3000 домов. Филиппинская армия направила поисково-спасательные бригады в пострадавшие районы. Землетрясение магнитудой 7,8 произошло 8 июня у

0: южного побережья Филиппин. Были зафиксированы волны цунами высотой до метра.
1: Лидер ФМ. Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится облачная погода, временами дожди. Ветер юго-западный 4,6 с порывами до 17 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +28.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Компания Kronex предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029 19 19 010 или приезжайте в микрорайон Молодежный, улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. Kronex. Мы ценим качество и предлагаем его вам. День был долгим, а планы на вечер только начинаются. Ищите, где купить напитки и закуски посреди ночи? Загляните в магазин «Ночной». Большой выбор, выгодные цены и удобное расположение в центре города. Магазин «Ночной» работает с 23.00 до 8.00. Ждем вас по адресу улица Ленинская, 14, и пусть ваш вечер будет ярким.
2: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе Trade-in. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-66-22-155.
3: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.

0: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше». Все просто. Ищешь оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу Первый переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы. Организация на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Мастер FM. Дарим подарки.
1: Ну что, начинаем нашу очередную игру. У нас имеется еще один подарок. Я озвучу некий вопрос, варианты ответов, конечно же, предлагаю. Ну и подарок, набор ароматизаторов для автомобиля нашему победителю. Вопрос, кстати, будет тоже сегодня автомобильный. Ну что, я озвучу вопрос, варианты ответов даю. На 9703 нужно правильный вариант отправить, справиться первым и получить за это подарок. А вопрос у меня следующий. Логотип этой компании, марки автомобилей, означает клиента и продавца, которые жмут друг другу руки, соединены в крепком дружеском рукопожатии. Значит, и клиент, и продавец, представитель компании. Так вот, про какой автомобиль идет речь, марка у нас идет. Это значит Hyundai, Toyota, либо Kia. Номер 9703.

0: подводим итоги. Молодцы. В основном верные ответы. Сегодня, я напомню, вот, необходимо было бы отправить на 9703 автомобиль, значит, логотип который символизирует две мужские фигуры представителя компании клиента и руки, соединенные в крепком дружеском рукопожатии. Варианты были у нас, значит, Hyundai, Toyota, Kia. Ну и, конечно, это Hyundai. Именно этот вариант нужно было выбрать. Сегодня нашим чемпионом стал слушатель, номер телефона заканчивается на цифры 5922. И именно вам автомобильный подарок. Достается набор ароматизаторов для автомобиля от Белспецгаз.
1: Новый хит представляет S100 Lidrim Service.
2: Команда профессионалов Lidrim Service выполнит любой ремонт вашего автомобиля. Lidrim Service – это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Lidrim Service» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375 29 657 65 65.
2: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
2: Любишь есть роллы и суши?
0: Тогда набирай 188-0555.
2: Любишь есть пиццу?
0: Обязательно набирай 188-0555. Свое кафе. Доставка суши, пиццы и бургеров порадует широким ассортиментом, отменным вкусом и хорошим качеством.
2: Посети нас на сайте своекафе.бай или по адресу: город Лида, улица Машерова, 12.
0: А также в мобильном приложении «Свое кафе».
3: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
4: Реклама на Лидер FM 54-70-75.

Как сообщает Белгидромет, сегодня сохранится облачная погода, временами осадки, ветер юго-западный 4-6 метров в секунду, внимание, порывы до 17 метров, воздух прогреется от 19 до 28 градусов.

0: выпускает салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 2 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай. Всем доброго дня, 14 часов 1 минута, сегодня у нас четверг, я надеюсь, что день проходит хорошо, в хорошем расположении духа. Напомню, что завтра у нас уже пятница, 12 июня, и завтра у нас будет вечер чествования выпускников, который состоится в нашем городе. Старт, главный герой вечера на пешеходной улице возле Лидского замка, ну а потом Дожиночная площадь, где пройдет торжественная обстановка, будут вручены золотые и серебряные медали, отметят те, кто прославлял родную школу личным, активной деятельностью, успехами в творчестве и спорте. Ну и, кстати, выпускники Лидского района радуются своими успехами. По результатам централизованного экзамена по профильным предметам ими получено аж 13 стабальных результатов. В этом музыкальном часе появится Шакира, Моя Мишель и Адам Ламберт. Впереди Боб Синклер, Кайза, новости и дневной сеанс.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши-ми в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Президент дал согласие на назначение новых генеральных директоров на предприятия «Белкоммунмаш» и «Литсельмаш». Об этом пишет «Белта». Пост гендиректора открытого акционерного общества, управляющая компания холдинга «Литсельмаш», займет Эдуард Шаль. Ранее он работал в должности директора «Ледогропроммаша». В торговых объектах, расположенных на территории Лидского района, временно ограничат продажу алкоголя. Это связано с проведением выпускных вечеров в учреждениях общего среднего образования. Розничная торговля пивом и слабоалкогольными напитками с объемной долей этилового спирта не более 7% будет запрещена с 18 часов 12 июня до 8 часов 13. В Беларуси последний день регистрации абитуриентов, планирующих пройти централизованное тестирование в резервные дни. Абитуриенты, которые не смогли пройти ЦТ в основные дни по документально подтвержденным уважительным причинам, вправе зарегистрироваться для участия в ЦТ в резервные дни, но только по тем учебным предметам, на которые они были записаны изначально. Резервные дни проведения ЦТ – 18, 20 и 22 июня. Мощный взрыв прогремел на юге Китая. Погибли 7 человек, 17 получили ранения. На месте происшествия срочно проводятся спасательные операции. Сразу после инцидента было начато расследование для установления причин трагедии. Неисправность газопровода власти исключили. Есть предположение, что взрыв мог стать последствием землетрясения, которое произошло в середине мая. Эпицентр залегал недалеко от места ЧП.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода. Ночью без осадков, днем дожди. Ветер западный и северо-западный 3,9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-11, днем 13-15 градусов тепла.
3: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.
5: Лидер FM.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».

0: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
1: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
2: А теперь полезный ролик от МТС для детей и их родителей на знание правил безопасности.
3: Отвечайте на наши вопросы вместе! Как правильно вести себя у водоема?
2: Купаться на оборудованном пляже вместе с родителями? Нырять с обрывов и мостов?
3: Правильно! Купаться на пляже и только под присмотром родителей.
2: Узнай больше о безопасности на 112.by.
3: Проведи время с пользой!
4: Организация на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: сеанс.
1: Это была Шакира на волнах Лидер ФМ. 14 часов 17 минут. Мы начинаем дневной сеанс. Угадывать фильм будем, конечно же, по аудиофрагменту. Я его запускаю, вы его слушаете. И на номер 9703 отправляете название ленты. Если справляетесь первым, вам достается ароматизатор от салонных покрытий Мастер Пол. Замечательная картина сегодня. Я загадал, многие фанаты этой ленты. Ну, давайте слушать.
2: Ее конек – сильные молниеносные дебюты, деморализующие противника с первой секунды. Пусть она согласится на ничью. Все назовут это солидным достижением. Однако ничья – это не победа. Одно мы знаем точно про Элизабет Харман. Победа – ее страсть.
1: Ну а теперь варианты. Жду, пишите.

0: Угадали, молодцы. Сегодня загаданный фильм. Это мини-сериал, который был очень популярным. Слушаем фрагмент.
1: Ее конек – сильные молниеносные дебюты, деморализующие противника с первой секунды. Пусть она согласится на ничью. Все назовут это солидным достижением. Однако ничья – это не победа. Одно мы знаем точно про Элизабет Харман. Победа – ее страсть.
0: Один из лучших мини-сериалов сегодня загадан, а называется он, конечно же, «Ход королевы». Замечательный фильм, кто не видел – посмотрите. Победитель у нас сегодня слушатель. Номер телефона заканчивается на цифры 1403. Поздравляю вас. Вручаю вам подарок. Это ароматизатор салонно-напольных покрытий «Мастер Пол».
2: Лидер FM. Дневной сеанс. Лови по будням в 14.15 на «Лидер FM».

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
4: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Мечтаете о новом стильном полу, но кажется, что это сложно и дорого? Салон керамогранитной плитки «Керамопол». Широкий ассортимент керамогранитной плитки. Бесплатный 3D-дизайн-проект. Рассрочка до 6 месяцев по паспорту. Бесплатная доставка по Лиде и Лидскому району. Ждем вас по адресу Лида, улица Фрунзе, 2. Звоните 8025-990-9008. «Керамопол». Красиво, стильно, надежно. Порадуйте себя и любимых сладким подарком от Лидского хлебозавода. Торт «Куполинка», воздушно-ореховые коржи, масляный крем и шоколадная глазировка с арахисом. Выбор сладкоежек.
2: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте «Белспецгаз».
3: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
4: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
2: Работаем даже по субботам.
3: Город Лида, улица Чехова, 16Б. За бочкой. Телефон 029-22-22-153.
2: «Белспецгаз». Газ для вас.
5: Так, потерял работу, деньги на исходе. Кажется, придется идти в банк за кредитом, да под проценты.
6: Есть другое решение. Банк вакансий. Доход без всяких процентов. Онлайн, без очередей и в любое удобное для вас время. Найти работу просто. Запоминай. gsz.gov.by.
7: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
8: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
9: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
10: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
0: Реклама на Лидер FM. LiderFM.by.
11: Ты помнишь, как я убежала ранним утром из твоей постели, пока ты спал?

0: Как сообщает Белгидромет, завтра ожидается облачная погода, временами осадки, ветер западный, северо-западный от 3 до 9 метров в секунду. Ночью воздух прогреется до 13 градусов, а днем до 15.
1: Активный день.

0: Лидер FM. 3 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.
0: Ты слушаешь

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Порядка 70% выпускаемой Лидским молочно-консервным комбинатом продукции идет на экспорт. В основном это Россия. Вместе с тем, на данный момент освоены рынки 26 стран дальней дуги. Большей частью за рубеж поставляются сухие молочные продукты. На предприятии ведется масштабная модернизация, реализуются импортозамещающие проекты. Открытое акционерное общество включает 4 завода. Это главная площадка Лидский молочно-консервный комбинат, а также филиалы Сморгонские молочные продукты, Ашмянский сыродельный завод и Новогрудские дары. Спектр продукции очень широкий, более 250 наименований. Летние каникулы только набирают обороты, и для того, чтобы юные жители Лидского района провели их с пользой, в регионе функционируют 2 воспитательно-оздоровительных лагеря с круглосуточным пребыванием – «Спутник» и «Березка». Они открыли свои двери 4 июня и будут принимать детей вплоть до 25 августа. В каждом лагере организовано по 5 смен. В первые 3 из них путевки уже недоступны для покупки, однако желающие все еще успеют отдохнуть. 4 и 5 смены ждут гостей в «Спутнике», а 5-я смена – в оздоровительном лагере «Березка». Бронированное стекло стоимостью 64 тысячи рублей скрыл от таможенного контроля водитель грузового транспортного средства, ввозившего на территорию ЕАЭС легковые автомобили, пишет Белта. Он пересекал таможенную границу через пункт пропуска «Каменный лог». При устном опросе пояснил сотрудникам таможни, что ничего не перемещает, кроме заявленных автомобилей. Осматривая законно ввозимые транспортные средства, гродненские таможенники в одном из них обнаружили принадлежащее водителю стекло для автомобиля «Мерседес-Бенц». Не заявив о товаре, гражданин Беларуси намеревался избежать уплаты таможенных платежей в размере более 20 тысяч рублей. 35-летний мужчина привлечен к административной ответственности. По решению суда он уплатил штраф – 6 300 рублей. Китайские ученые сделали сенсационное открытие, обнаружив у юго-западного побережья Австралии гигантское глубоководное кладбище китов. По оценкам исследователей, в этом районе могут находиться останки более 10 миллионов морских гигантов. Уникальное захоронение было найдено в разломе в Индийском океане. Анализ показал, что некоторые из найденных животных оказались на дне более 5 миллионов лет назад. Исследователи рассчитывают, что изучение китового кладбища поможет лучше понять эволюцию этих животных, их роль в круговороте углерода и значение останков для поддержания жизни глубоководных экосистем.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода. Ночью без осадков, днем дожди. Ветер западный и северо-западный 3,9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-11, днем 13-15 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Приглашаем Vita Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Vita Свет. Лида, проспект Победы, 29.
3: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
4: Сертифицированный мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца лета в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Инстаграм и по телефону +375 44 55 24 754.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер FM, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Viber 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: Всем еще раз самого доброго дня. За окном у нас солнышко, хотя день сегодня пасмурный, дождливый. Но это не повод унывать, а повод прямо сейчас поучаствовать в нашей игре и выиграть ролл «Сливочная креветка» от Капибара. Суши-бар по адресу Лида, улица Советская, 23. Ну что, я озвучиваю вопрос. Разумеется, нужно правильный ответ отправить на номер 9703. И если вы справляете задачи первым, вам достается этот вкусный подарок. Но вопрос сегодня следующего содержания. Как называется остров в Средиземном море, где уже в 8 веке впервые стали брать плату за стоянку в порту? Вот теперь это слово везде употребляется. Вот так назывался остров во времена арабского правления в 8 веке. Там стали брать плату за стоянку в порту. 9703.

0: подарки.
1: Поздравляю, молодцы. Знаете название этого острова, от которого пошло название, который мы употребляем и сейчас. Значит, остров в Средиземном море, где в 8 уже веке впервые стали брать плату за стоянку в порту. На этот остров в 8 веке высадился военачальник, звали его Тариф ибн Малук. Ну и остров назвали в честь его. Ну что же, действительно, Тарифа, вот название этого острова. Сегодня у нас победитель, слушатель, номер телефона заканчивается на цифры 91-29. Я вас поздравляю, все мы знаем слово Тариф. Вот такой вот остров, там брали плату за то, чтобы стоять в порту. Победителю сегодня достается подарок. Это ролл сливочная креветка от суши-бара Капибара по адресу Лида, улица Советская, 23.
0: Лидер

0: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
1: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов. Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
0: Работаем даже по субботам.
1: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
0: Белспецгаз. Газ для вас.
2: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС. Плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
3: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белбай.
4: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
5: Думаем, идея класс!
6: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
2: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
7: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

Как сообщает Белгидромет, завтра ожидается облачная погода, временами осадки, ветер западный, северо-западный от 3 до 9 метров в секунду. Ночью воздух прогреется до 13 градусов, а днем до 15.

Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

В этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Лидер FM. 4 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: «Лидский молочно-консервный комбинат» представляет вам новые яркие вкусы йогуртов «Мудрое утро», сочный персик, экзотическая манго и полезный чернослив со злаками. Добавьте яркости в вашу жизнь, ведь каждая ложка йогурта – это не только невероятный вкус, но и заряд энергии на весь день. Йогурты «Мудрое утро» для тех, кто ценит вкус и здоровье.

Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Личину с рабочим визитом посетил заместитель министра образования Беларуси Александр Кадлубай. В рамках рабочей поездки он оценил работу учреждения образования района по ключевым и наиболее актуальным направлениям. Посетил Лидскую гимназию и лично пообщался с педагогическим коллективом, обсудил насущные вопросы и планы на будущее, поблагодарил педагогов за их ежедневный кропотливый труд. Продолжается сбор средств на лечение 12-летней жительницы Свислочского района Златы Заяц. У девочки диагностирована тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Сумма огромная – 350 тысяч евро. На сегодня собрано чуть более 230 тысяч. Трети от нужной суммы еще не хватает, а времени почти не осталось. Сбор нужно закрыть в ближайшее время. Быстрый способ помочь девочке пополнить баланс номера МТС – +375 29 722 86 26. Годовая инфляция в Беларуси в мае составила 4,8%. В апреле и марте она была на уровне 5,4%, как сообщает Белстат. При этом за май цены выросли на 0,1%, а с начала года на 2,6%. В сравнении с таким же периодом прошлого года цены на продовольственные товары в мае прибавили почти 5%. К апрелю 2026 они снизились на 0,2%. Непродовольственные товары в мае подорожали в сравнении с маем 2025 на 2%, с апрелем этого года на 0,1%. В Мехико состоится стартовый поединок чемпионата мира по футболу.

облачная погода. Ночью без осадков, днем дожди. Ветер западный и северо-западный 3,9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-11, днем 13-15 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9. Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер, достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС. Обращаться по телефонам 549501 543605 543277. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
0: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
1: Суши-бар Капибара дарит пиццу пепперони на доставку при заказе от 60 рублей и на самовывоз от 50 рублей. Промокод 6113. Оформляйте заказ на сайте capybaras.by, в мобильном приложении Капибара, по адресу улица Советская, 23, и по телефону 8029-339-5010. Акция действует на все меню, включая сеты, не суммируется с другими акциями сети.
2: Когда перед вами закрывается одна дверь, открываются три другие. А теперь двери на любой вкус можно найти в Мастер Пол. Ламинат, линолеум, двери и все это в одном месте. Замер, бесплатная доставка, монтаж с гарантией. Одним словом, работа под ключ. И не переживайте о стоимости. Действует рассрочка под 4% народные товары. Лида, улица Красноармейская, 106, павильон 83, возле гипермаркета «Евроопт». Мастер Пол. С заботой о вашем

0: времени.
1: Достоверно.
2: Оперативно.
3: Качественно. С любовью.
2: С Лидской газетой.
3: Поспеши подписаться на любимое издание.
1: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
4: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: и премьеры, сплетни из мира кинозвезд, все, что попадает в кадр и остается за ним. Все кино 6+.
1: Всем привет! Сегодня четверг, а значит, пришло время немного окунуться в мир кино. С вами Настя Корнила. Начинаем.
0: Все кино.
1: Актеры Уильям Дефо и Майкл Дуглас воссоединятся с режиссером Оливером Стоуном в его новом проекте «Ложь во спасение». Дефо уже играл у Стоуна во «Взводе» и «Рожденном 4 июля». Дуглас возглавлял драму «Уолл-стрит», за которую получил актерский «Оскар», ее сиквел «Деньги не спят». Сюжет «Лжи во спасение» будет охватывать три поколения одной семьи. Разведенный отец повторяет ошибки родителей в собственном браке и со своим проблемным сыном. Главную роль исполнил Джош Хартнетт. В ленте также участвуют Эллен Баркин, Лейла Джордж, Гомер Гир и другие. Съемки фильма уже завершились.
0: Все кино.
1: Американская киноакадемия огласила список лауреатов почетного «Оскара» в 2026 году. Статуэтки получат режиссер Ридли Скотт «Чужой, бегущий по лезвию», актриса Гленн Клоуз «101 далматинец. Роковое влечение», мультипликатор Дисней Флойд Норман «Спящая красавица Мулан», продюсеры Кристин Вачон и Памела Кофлер «Материалистка». Церемония вручения пройдет 15 ноября в Лос-Анджелесе.
0: Все кино.
1: Стало известно о начале съемок фильма «Фунтик». Игровой проект по мотивам советского мультфильма предположительно выйдет в следующем году. В новой версии «Фунтик» — сценический образ мальчика, выступающего в цирке под руководством безжалостной Беладонны. Герой сбегает от тяжких условий, обретает новых знакомых и отправляется на поиски родителей. Режиссером выступит Дмитрий Семенов-Олейников.
0: Все кино.
1: Презентован трейлер продолжения шоу «Мажор» с Павлом Прилучным. Пятый по счету сезон стартует 4 июля. Действие новых эпизодов развернется после событий прошлогоднего «Мажора» в Дубае. Главный герой Игорь Соколовский создает в Сочи подпольное агентство «Добрых дел», чтобы противостоять мошенникам. Однако вскоре Соколовский и сам становится жертвой аферы.
0: Новости и премьеры, сплетни из мира кинозвезд. Все, что попадает в кадр и остается за ним. Все кино.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
2: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
3: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
4: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
5: Часто из-за нашей беспечности страдают другие. Но ответ по всей строгости закона придется нести именно вам. Не забывайте, выжигание сухой растительности приводит к пожарам и гибели людей и животных. Наводите порядок на своем участке с умом.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: плюс 375-29
1: 582-34-81. «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: Как сообщает Белгидромет, завтра ожидается облачная погода, временами осадки, ветер западный, северо-западный от 3 до 9 метров в секунду. Ночью воздух прогреется до 13 градусов, а днем до 15.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Пять вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375 29 22 39 22.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой — роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши Медведи. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Лидскому избирательному округу номер 55 Екатерина Серафинович проведет личный прием граждан с одновременным проведением прямой телефонной линии в Лиде. Он состоится в понедельник, 15 июня, с 14 до 15 часов на базе Лида Медиакомпании по адресу улица Ленинская, 48. Предварительная запись на прием будет осуществляться 15 июня по телефону 80154 53 43.

0: Лукашенко назначил Максима Лысенко министром природных ресурсов и охраны окружающей среды. К 2030 году в Нидерландах прогнозируют хронический дефицит электричества. По данным нацоператора сетей, из-за перехода на электромобили и принудительной электрификации промышленности, энергосистема королевства не справляется с нагрузками. Прогнозы ухудшаются. Масштабное отключение неизбежно гораздо раньше 2030 года.
1: Лидер ФМ. Погода.
0: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода. Ночью без осадков, днем дожди. Ветер западный и северо-западный 3,9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-11, днем 13-15 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
2: Ржавчина не спит. Она работает 24/7. Пока ты ешь свой завтрак, она уже доедает твой кузов. Антикор Авто поможет. Антикоррозийная обработка днища и пескоструйные работы. Ждем вас по адресу: улица Брандиса, 22. Запись по телефону 8033-343-5774. Мы ставим броню там, где металл сдается. Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс» – мы ценим качество и предлагаем его вам.
3: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. «Бильярд Коннект» – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. «Бильярд Коннект», Мицкевича, 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
4: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.

0: стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
1: Я не успел купить стройматериалы. Не успел. Не успел купить.
2: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
1: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.
3: Лидские электросети информируют об отключении электроэнергии 12 июня с 9 до 17 в населенном пункте Далекие по улицам Школьной, Новой, Первомайской, Железнодорожной, в населенном пункте Йотки по улицам Центральной и Новоселов, с 9 до 16 в Лиде по улице Мицкевича, дом 3, в связи с ремонтом линии электропередачи.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: take my pride.
1: Партнер программы «Поехали». Производитель фасадных термопанелей «Лиобел».
2: «Лиобел» – это идеальное решение для вашего дома.
3: Наши долговечные и стильные фасадные термопанели помогут сэкономить до 40% на материалах и отоплении вашего дома.
2: Срок службы от 10 лет.
3: Оставьте заявку на сайте liobel.by и получите бесплатный расчет.
2: Заявки принимаются без выходных.
3: Справки по телефону 8029-787-27-82.
2: Работаем по всей Беларуси.
3: «Лиобел» – шаг к вашему комфорту.
4: Лидер FM. Поехали. 6+.
3: Хорошей всем дороги. В Каменецком районе завершили обустройство необычного участка дороги, ведущей к национальному парку Беловежская пуща и агрогородку Каменюки. Теперь колеса автомобилей играют музыку. Идея родилась 2 года назад после успешного опыта из Гомеля. Выбор мелодии был очевиден. Главным хитом дороги стала легендарная песня «Беловежская пуща» в исполнении песняров. На проезжей части специалисты нанесли специальные шумовые полосы из холодного пластика. Их здесь 3695 штук. Когда машины проезжают по этим полосам, возникает вибрация и звук, складывающийся в узнаваемую мелодию. Протяженность музыкального участка 700 метров. За это время автомобилисты и пассажиры могут услышать полный первый куплет знаменитой песни. Всего 52 ноты. Ну что, можно сказать, действительно уникальная дорога, интересная, проехать по ней захотят, конечно же, многие. Я желаю всем отличной дороги.
4: Ты слушаешь.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: «Золотой хит» представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Любишь есть роллы и суши?
2: Тогда набирай 188-0555.
1: Любишь есть пиццу?
2: Обязательно набирай 188-0555. Свое кафе. Доставка суши, пиццы и бургеров порадует широким ассортиментом, отменным вкусом и хорошим качеством.
1: Посети нас на сайте своекафе.бай или по адресу город Лида, улица Машерова, 12.
2: А также в мобильном приложении «Свое кафе».
3: Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность и все это Савлуков Мебель. Ждем вас по адресу улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает. Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти. Продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.
2: День был долгим, а планы на вечер только начинаются. Ищите, где купить напитки и закуски посреди ночи? Загляните в магазин «Ночной». Большой выбор, выгодные цены и удобное расположение в центре города. Магазин «Ночной» работает с 23.00 до 8.00. Ждем вас по адресу улица Ленинская, 14, и пусть ваш вечер будет ярким.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
2: Авто выбирай на Бутик Автобай.
3: Авто продавай на Бутик Автобай.
2: Авто меняй на Бутик Автобай.
3: Авто покупай на Бутик Автобай.
4: Более 3500 хороших авто в наличии.
3: Сеть автохаусов Бутик Авто. Адреса филиалов
4: на сайте butikavto.by.
5: Реклама на Лидер FM 54 70 70.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение. В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи. От отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте. Отличные цены. Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет. Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

Как сообщает Белгидромет, завтра ожидается облачная погода, временами осадки, ветер западный, северо-западный от 3 до 9 метров в секунду. Ночью воздух прогреется до 13 градусов, а днем до 15.

0: Лидер FM. 6 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Президент дал согласие на назначение новых генеральных директоров на предприятия «Белкоммунмаш» и «Литсельмаш». Об этом пишет «Белта». Пост гендиректора открытого акционерного общества, управляющая компания холдинга «Литсельмаш», займет Эдуард Шаль. Ранее он работал в должности директора «Ледогропроммаша». В Лиде в предстоящую субботу, 13 июня, пройдет очередная прямая телефонная линия. На вопросы жителей нашего региона ответит управляющий делами райисполкома Ирина Юч. Обратиться можно будет с 9 до 12 часов. Номер телефона 60-42-40. В торговых объектах, расположенных на территории Лидского района, временно ограничат продажу алкоголя. Это связано с проведением выпускных вечеров в учреждениях общего среднего образования. Розничная торговля пивом и слабоалкогольными напитками с объемной долей этилового спирта не более 7% будет запрещена с 18 часов 12 июня до 8 часов 13. Все больше людей обращаются в организации здравоохранения за медицинской помощью по поводу укусов клещей, обнаружения их на приусадебных участках, городских территориях и территориях частных домовладений. Специалисты Лидского зонального центра гигиены и эпидемиологии напоминают: отдыхая на природе, не забывайте надевать закрытую светлую одежду, использовать репелленты и проводить регулярные осмотры. Важно заблаговременно вакцинироваться против клещевого энцефалита, применять профилактическое лечение против болезни Лайма. На базе Национального детского технопарка состоялся 13-й Минский роботурнир. Отличную командную работу показали ребята из Лидского районного центра творчества детей и молодежи, а Максим Родион занял призовое 3-е место. 26-27 июня на Личине пройдет районный молодежный туристический слет, посвященный году белорусской женщины. Местом его проведения по традиции выступит туристическая площадка в районе санатория «Радуга». В программе запланировано проведение спортивных соревнований.

0: градусов тепла.
1: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья». Сертифицированный мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца лета в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Инстаграм и по телефону плюс 375 44 55 24 754.

0: килограмм запеченных по супер цене. Любимые всеми запеченки: чикен краб, нежный краб, темпура карабас, жульен. Вкусно, сытно, доступно к заказу в разделе «Сеты». Оформляйте заказ на сайте capybaras.by, в мобильном приложении «Капибара» по адресу улица Советская, 23, и по телефону 8029-339-5010.
1: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
2: Требуется водитель категории БЦ для развоза овощей по магазинам.

0: По городам Лида, Гродно, Слоним, Минск. Зарплата 3000 рублей. Плюс 375-29-373-70-51.
1: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
2: Реклама на Лидер FM. 54-70-75.

0: Питер ФМ. С нами вечер будет приятным. 94.3 ФМ. Питер ФМ. 6+.
1: Всем привет! Мужчина по имени Чандра Гири лучше всех в мире умеет ходить на руках. Он даже способен спускаться по лестнице. Житель Непала приехал в Китай, чтобы встать на руки и преодолеть 100 ступеней исторической лестницы, спускаясь по ним вниз. Подобное достижение, которое теперь официально зафиксировано в книге рекордов Гиннесса, заняло у него не так уж много времени – 44 секунды. А вот подготовка к рекорду была длительнее, ведь зрелищный трюк безопасным не назовешь. Мужчина рассказал, что сохранял полный контроль над своим телом, иначе случайное падение со ступенек могло бы закончиться тяжелыми травмами. Он добавил, что целью его трюка было показать, что стойка на руках может быть необычно точной и быстрой. Что ж, рекордсмен своего добился. Я всем желаю также ставить свои личные рекорды.
0: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Бренд-бутик «Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд-бутик «Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 21 филиал по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
2: Приглашаем «Витасвет» — маникюр и педикюр любой сложности, консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в Центре подологии и эстетики «Витасвет». Лида, проспект Победы, 29.
3: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте «Дилспецгаз».
4: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
5: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
3: Работаем даже по субботам.
4: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
3: «Дилспецгаз». Газ для вас.
6: Просто хорошие условия в правильный момент. В «Пинскдрев» при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. «Пинскдрев».
7: Мечтаете о новом стильном полу, но кажется, что это сложно и дорого? Салон керамогранитной плитки «Керамопол». Широкий ассортимент керамогранитной плитки. Бесплатный 3D-дизайн-проект. Рассрочка до 6 месяцев по паспорту. Бесплатная доставка по Лиде и Лидскому району. Ждем вас по адресу Лида, улица Фрунзе, 2. Звоните 8025-990-9008. «Керамопол». Красиво, стильно, надежно.
8: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Роспогода представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка. Все сделаем на отлично. Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
0: Как сообщает Белгидромет, завтра ожидается облачная погода, временами осадки, ветер западный, северо-западный от 3 до 9 метров в секунду. Ночью воздух прогреется до 13 градусов, а днем до 15.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4%.

0: Лидер FM. 7 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Добро пожаловать в мир натурального молока и свежих молочных продуктов от Мелида. Свежее молоко и сливки сделают ваш кофе мягче, а утро бодрее. Творог и сметана – отличное сочетание для нежнейших сырников. Масло придаст вашим кашам насыщенный сливочный вкус, а кефир и ряженка превратят завтраки в маленький праздник. Мелида. Попробуйте заботу на вкус.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Порядка 70% выпускаемой Лидским молочно-консервным комбинатом продукции идет на экспорт. В основном это Россия. Вместе с тем, на данный момент освоены рынки 26 стран дальней дуги. Большей части за рубеж поставляются сухие молочные продукты. На предприятии ведется масштабная модернизация, реализуются импортозамещающие проекты. Открытое акционерное общество включает 4 завода. Это главная площадка Лидский молочно-консервный комбинат, а также филиалы Сморгонские молочные продукты, Ашмянский сыродельный завод и Новогрудские дары. Спектр продукции очень широкий, более 250 наименований. Районный вечер чествования выпускников состоится в Лиде 12 июня. Местом сбора главных героев вечера станет площадка у Лидского замка. Мероприятие здесь стартует в 20:00. Затем по символичной аллее детства выпускники пройдут на Дожиночную площадь, где в торжественной обстановке будут вручены золотые и серебряные медали. Отметят тех, кто прославлял родную школу и личину активной деятельностью, успехами в творчестве и спорте. Продолжится выпускной в спортивно-оздоровительном комплексе «Олимпия». А завершением станет праздничный фейерверк. Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Лидскому избирательному округу номер 55 Екатерина Серафинович проведет личный прием граждан с одновременным проведением прямой телефонной линии в Лиде. Он состоится в понедельник, 15 июня с 14 до 15 часов на базе Лида Медиакомпании по адресу улица Ленинская, 48. Предварительная запись на прием будет осуществляться 15 июня по телефону 80-154-53-40-33 с 11 до 12 часов. Прямая телефонная линия будет проводиться по номеру 80-154-54-32-80. Летние каникулы только набирают обороты, и для того, чтобы юные жители Лидского района провели их с пользой, в регионе функционируют 2 воспитательно-оздоровительных лагеря с круглосуточным пребыванием – «Спутник» и «Березка». Они открыли свои двери 4 июня и будут принимать детей вплоть до 25 августа. В каждом лагере организовано по 5 смен. В первые 3 из них путевки уже недоступны для покупки, однако желающие все еще успеют отдохнуть. 4 и 5 смены ждут гостей в «Спутнике», а 5-я смена в оздоровительном лагере «Березка».
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода. Ночью без осадков, днем дожди. Ветер западный и северо-западный 3,9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-11, днем 13-15 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.

0: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
1: Апранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Своё.
2: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
3: Реклама на Лидер ФМ 54 70 75.

0: талантливый.
1: Получить звание Героя Беларуси сегодня.
0: Самый красивый.
2: Мисс Беларусь!
0: Самые отважные.
3: Я Василевская Марина, первый белорусский космонавт.
0: Женщины Беларуси.
4: 6+.
5: Выставка живописи и скульптуры «Она», посвященная году белорусской женщины, открылась в художественной галерее Михаила Савицкого. Выставка организована совместно с Белорусским союзом художников и Белорусским союзом дизайнеров. Экспозиция объединила произведения советского и постсоветского периода, которые раскрывают образ женщины через призму ее личных достижений, семьи и преданности родному краю. Посетители увидят галерею ярких портретов и тематических картин с женщинами самых разных профессий, судеб и характеров. Это труженицы и героини производства. От водителей трамваев до бригады штукатурщиц на фоне минских новостроек 70-х годов. Женщины-работники культуры, от самобытных исполнительниц народных песен и танцев до профессиональных музыкантов и артисток, среди которых народные артистки СССР Галина Макарова, Лариса Александровская и Мария Захаревич. Особый акцент в экспозиции сделан на эстетике женского образа. Живописная часть выставки дополнена аутентичными костюмами горожанок 40-х-80-х годов. Эти ансамбли позволят проследить, как менялась мода и повседневный стиль белорусок на протяжении десятилетий. Также представлена современная женская одежда от фэшн-секции Белорусского союза дизайнеров. Коллекция демонстрирует преемственность традиций в дизайне, связывая историческое наследие с сегодняшним днем.
0: Самые талантливые.
1: Получить звание Героя Беларуси сегодня.
0: Самые красивые.
2: Мисс Беларусь!
0: Самые отважные.
3: Я Василевская Марина, первый белорусский космонавт.
0: Женщины Беларуси.
4: Прекрасный вечер. Прекрасный вечер. С Лидер FM. Тебе понравится.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
4: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белбай.
2: Погоня за дешевыми брендами и нереальными скидками делает вас уязвимее. Покупка товаров через непроверенные интернет-страницы, торговля криптовалютой, поиск стоковых и конфискованных товаров. И вы на крючке у злоумышленников. Мошенники шантажом заставят вас перечислить огромные суммы денег, утверждая, что вы спонсируете терроризм или другие противоправные деяния. Не дайте себя обмануть. Будьте бдительны. Не заходите по ссылкам, в которых не уверены. Не перечисляйте деньги неизвестным продавцам. Не вступайте в разговор или переписку с сомнительными людьми. Не попадайтесь на крючок. Берегите себя.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себя работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Как сообщает Белгидромет, завтра ожидается облачная погода, временами осадки, ветер западный, северо-западный от 3 до 9 метров в секунду. Ночью воздух прогреется до 13 градусов, а днем до 15.

0: Лидер FM. 8 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Личину с рабочим визитом посетил заместитель министра образования Беларуси Александр Кадлубай. В рамках рабочей поездки он оценил работу учреждения образования района по ключевым и наиболее актуальным направлениям. Посетил Лидскую гимназию и лично пообщался с педагогическим коллективом, обсудил насущные вопросы и планы на будущее, поблагодарил педагогов за их ежедневный кропотливый труд. 12 июня в Лиде пройдут мероприятия, посвященные районному вечеру чествования выпускников. В связи с этим будет ограничено движение транспорта по улице Митрополита Филарета от перекрестка с Качана до Советской, улице Советской от перекрестка с Ленинской до Грюнвальдской и улице Грюнвальдской от пересечения с Советской до Калинина. С 19.00 до 21.00 вносятся изменения в маршруты движения городских и пригородных автобусных маршрутов номер 2, 2А, 3, 5, 24ТК, 24АТК, а также Лида Бинякони. Справки по телефону 80-152-71-50-21. Хозяйственная постройка на частном подворье горела в Лидском районе. Инцидент произошел 9 июня в деревне Малая Можейково. Как выяснилось, хозяйка наводила на участке порядок и сжигала мусор. В какой-то момент пенсионерка отвлеклась и порывами ветра пламя перебросилось на деревянное строение. Очевидцы немедленно сообщили о случившемся в МЧС. Прибывшие спасатели ликвидировали пожар. Огнем повреждена кровля, стена и имущество. Вероятнее всего, причиной случившегося стало неосторожное обращение с огнем при сжигании мусора. Продолжается сбор средств на лечение 12-летней жительницы Свислочского района Златы Заяц. У девочки диагностирована тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Сумма огромная – 350 тысяч евро. На сегодня собрано чуть более 230 тысяч. Трети от нужной суммы еще не хватает, а времени почти не осталось. Сбор нужно закрыть в ближайшее время. Быстрый способ помочь девочке пополнить баланс номера МТС. Плюс 375. 29 722 86 26.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода. Ночью без осадков, днем дожди. Ветер западный и северо-западный 3,9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-11, днем 13-15 градусов тепла.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сим.